0: Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, да святится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, окажи мы, оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитва моя, не во устах Христиевых, от лица Твоего, судьба моя, изыдь, Отче мой, да видите правоты. Искусился сердце мое, посетился ночь, искусил меси, и не обретеся во мне неправда. Я, когда не возглаголю туста мое дел человеческих, за словеса устня Твоих, а сохрани пути жестоки,

0: воли, душа Его благих подворится, и семя Его наследит землю, держав Господь боящихся Его, и завет Его и вет им, Отче мой, вынока Господу, яко то исторгнет от сетиной зимой, призванными и помилуемыми, яко единород и нищий есть ему от скорби сердца моего, умножившийся. От нужд моих изведями вещь смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои, вещь враги мои, яко умножившийся и ненавидением неправедного возненавидевшими, сохрани душу мою, и избави меня, да не посажусь, яко повахнатя, не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпях тебя, Господи, избави Божие, Израиль, все скорби Его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей по множеству щедро Твоих, очи себе законе мое наипаче, а мы иметь беззаконие моего от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, знаю грех во предо мной свой на Тебе, единому согреших и лукаво пред Тобой сотворих. Яко да оправдившись во славе всех Твоих и победившись нигда судить идти, себе беззаконие зачат есим, и во грехах родиме мать моя себе истинно возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоя я. Явил мне все крапишами, сопами, очищуся мышами, паче снегу белился, слухом моим дость радости веселья. Возрадуется кость смиренная, отврати лице Твое от грех моих, от себе законе мое очисти. Сердце чисто, содержи во мне Божий Дух, прав обнови его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычем утверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой, правде Твоя, Господи, с ним отверзишь, и уста мои возвесят хвалу Твою, яко аще восхотелось жертвы, дал Бог Богу все сожжения неблаговолейшие. Жертва Бога, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидут стены и Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приплавившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всем спаси возопилоси. Жаждет да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей Христе Боже. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко пленных освободите и нищих, защитите немощствующих врач, цари поборничи, победоносчи, великомученичи Георгии, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, се лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молися, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни. Поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
0: Аминь. Возделан от Бога, показался еси благочестие, делайте честнейшие добродетели, рукояти собрав себе, сея во слезах весельем жнешее, страдальчество в же крови, Христа приял все молитвами святи Твоими всем подаеше, прегрешение, прощение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим мы Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, еже праведно любя и грешно милуя, еже связывая ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи прими и

0: наша часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятителеса очисти, умышление не исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зола, болезни, и гради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры в разуме преступные Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейших херувеем и славнейшую без сравнения серафим, без осления благослову родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшая Владыка благослови.
1: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержители, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едина Сила, помнил меня грешного, и ими же весь судьбами спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвы, смертью смея попоров и сущего гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвы, смертью смея попоров и сущего гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробех живот даровав. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твое суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждя восташи на мя, и крепце взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собой, себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиной Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповеемся имя Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, и не презри моления моего, вонми меня, и услыши меня в оскорбях печали моей, и сметохся от глаза вражия и от стужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие и во гневе враждоваху сердце мое сметеси во мне, и боязнь смерти нападе на меня, страх и трепет прииди на меня, и покрый меня тьма, и рехту даст мне крылей, как голубини, и полещу, и почию се, удалися бегая, и водворися в пустыне, чаю Бога спасающего меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночи обыдет, и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскуди остог его лихвы лезь. Яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хоба, и аще бы ненавидя мя на мя велеречиво, укрыл бы вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался со мной брашен дому Божия ходихом, единомышлением, да приди же смерть на ня, и да снида тва отживи, яко лукавство в жилище их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу ее, слышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог, и смирит я сы прежде век, не избоим изменений, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, паче гелея, и та сустрела, возверзи на Господа печаль Твою, и то тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я в студене сосления, мужа крови истине приплаве дней своих, аз же, Господи, повай на Тя. Живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного в дворице, речет Господи, весь заступник мой, си прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавите от сети ловче, словеси мятежной, плечма своими сините, и под крыле Его надеешься, оружием обыдите, и сина Его не убоишься, страх ночного, а стрелы летящего дни, отвечь восьми приходящих, от встречи беса полуденного, подет острына твоя тысячи, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обаче, чем о твоему смотришь, и воззаяние грешников фудришь, яко ты, Господи, пование мое вышнего положил здесь, и прибежище твое, не придет тебе зло, и рано не приближится телесе твоему, яко ангелом своим заповесит тебе, сохранить тебя всех путях твоих на руках, возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, на аспид Василиска наступишь, и поперешь льва и змея на меня пова, избавлю и покры, и яко позна имя моего завет ко мне, и услышь его, с небес скорби изму его, прославлю его долготой дней, исполню его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем спаси возопилась и жаждет да грядет ко мне, и допиет источники жизни нашей Христе Божие. Слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко пленных освободитель и нищих защититель, немоствующих врач, царе поборниче, победоносче, великомученичи Георгии, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом в дерзовении за премногие грехи наши Ты, и же от Тебе, росшегося моли, Богородица Дева, многого может моление Масленника, благосердия Владыки, не презы грешных, мольбы все чистые, яко милости весть и спаси моги, и же и страдать у нас изволивай, скоро да предварят нынче дроту Твоя, Господи, яко в нищахам взяло помази на Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный наш там есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному приполовляющуюся всем творче Владыка к предстоящим глаголу Се Христе Божие, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем, и верно вопием щедроту Твоей даруй нам, Ты будешь источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый, славим о Христе Божие, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее, и же праведно любя грешно милую, и же связывай ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи прими, и наша часть и молитва, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезни, огради нас святыми от Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединении веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейших херувим и славнейших без сравнения серафим, без осления богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господня святейшая Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все твари содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победила тем начало и власть тьмы, сам Владыка человека любче прими, и нас грешно благодарственность я, и молебная молитва избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовь Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание благодарение высылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и же творящим Твоим Духом, ныне присно, и во веки веков.

Великом Господине, Отце нашим, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве во Христе Диаконстве,

Духовное Владычество нашего Городицы и Пресной Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Друг друга, и весь живот наш, Богу предать нам.

благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

силою Твоєю победу, верним чадом Твоїм, о єдинстві Русской Церкви в нощі поспешествуй, в духе братолюбі укрепи і от бед избави, запрети раздирающим обращенню умов і ожесточенні сердец, резво Твою яже є Церковь живого Бога, і замыслы их не спровергни, благодати Твоей власти принадлежащие, ко всякому благу настави и мудрости обогати, воины и защитники Отечества нашего, в заповеди Твоих утверди, крепость Духа им не спасли от смерти ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнание сущие в дом веди, алчущие на питание думающие, страждущие укрепи и цари, смятение и печали сущих, надежду благую и утешение подашь. Всем же поднись, я убиенными от ран болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же для веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах, святые Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якобы едиными устыдным сердцем. Исповедуйся тебе единому Богу в Троице, славим Ему, ты боишься заступления и победы и спасения убывающих на тебя, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды. Соединит их святей своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваше, Господи, преклоните.

всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Со скуки спаси, помилуй.

0: Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, братья и святые обители и вас всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Священно архимандрит Твоей, да поменяет Господь.

Помяни, Господи, велик Господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкого Сергия Лавры, священного архимандрита, и господина нашего пресвятейшего Кирилла, и епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жедару святым твоим церквам, в мире целый, честный, здравый, долговезный, правоправящий,

0: святий, помянувши пахи, пахи, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Отпусти нас, освящены, честны, дари Господу помолимся. Когда человек любит Бог наш, прием его святый пренебесный, мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного вознеспустит нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи,
0: помилуй. Если Господь совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просит.
1: Помилуй, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просит. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просит. Доброго полезно душам нашим на миру мирови у Господа просит. В очи время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просит. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судящем Христове просит. Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивши, сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Хотя есть человече тело, владеющий страха, приступи, да не опалишися огонь бы есть. Божественный же пья кровь к общению, первый примирися тебя печалившим. Та же дерзая таинственно брашни ешь, прежде причастие страшные жертвы. Животворящего тела, владеющий с ним, помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари видимы и невидимы, свидетели безначального Отца, сопресносущные Сыне и собезначальные премноги ради благости в последние дни, плоть оболкися, распнися, погребы сезаны, неблагодарные и злонравные Твоей крови обновивы, растлевший грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Согреши бы, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не этим достоин воззреть на высоту славы Твоя. Прогневу бы Твою благость, Твои заповеди приступи, и не послушав Твои повеления. Но Ты, Господи, не злобивши, долготерпелив же и многомилостив, не предал семя погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекуся человека любче, пророком Твоим яко хотением не хочу смерти грешника. Но еже обратитесь, еже вы быть ему, не хочешь, ибо, Владыка, создание Твое, руку погубить, неже благоволишь, а погибели человечести, но хочешь, и всем спастись, и в разум истинный прийти, тем же яс, аще и недостоин есть небеси и земли, сия при временной жизни, всего себе помяну греху и сластне поработив, и Твой скорнив образ, но творение создание Твое быв, не отчаевая своего спасения каяны, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими оба имени человека любче, Господи, яко же блудница, яко разбойника, яко мотаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощь человечески исцеляй. Аминь.
1: Последовала за Христом. Вот, и он придумал всякие такие вот тяжелейшие учения. Тело были, видели ремнями, разрывали тело клочками, ворочали их на колесе с заскорными зубцами, варили в негашенной близости. На великомученик остался непреклонен. И поэтому он называет победоносцем, потому что как бы дважды победил себе в самом привязанность к миру, к императору. Вот, победил свою признательность ему, свою любовь к своему благодетелю, к этому отцу даже, источнику необычайного счастья. И остался видимо присоединить. И вот, дорогие братья и сестры, не зря на Руси и герб Москвы изобразил там город Пронос. И многие князья, великие князья избрали святой герб, его изображение на коне, который побеждает копьем дракона. Ибо дракон – это символ язычества. И в 4-5 веке, как бы сказать, вот, начало этого победоносного шествия было изображение написано, да, так уже начали изображать вот так его, вот этот победу, этот символ победы христианцам над язычеством. Вот так, то есть, если, конечно, помните, житие великомученика Георгия, да, что там произошло. Вот, вот так и напомню то, что жители Беруда терзали с тем, что в округе жила страшная тварь, которая не могла победить даже всего гостей сирийцев. Огромная осень не могла с ним справиться, с этим змеем, который постоянно таскал свой лагерь, плакал на своих человеком, змеем. Парализировал все от Бога, покричал и пожаловал на змеи. Вот, и люди, так сказать, были в такой печали, и плачевники в этой области. Вот, и будучи язычника, вот здесь, дорогие братья и сестры, важный момент, да, потому что царь тоже молился, как бы, на кому молился, ну, что, даже богам молился, своим богам, а они ему дали грустный совет, как вот бес от них, вот, Агарна Мишакева, да, 24/7 они нас отправляют, своими помыслами дает, вот такой свой родитель, на сей каждая семья должна была но царь, он такой, который любимый человек,
2: если правильно будет, верни до вас, старайся, твоим сердцем, верни наше Божье, верни наше стопы, истинные молитвы, славная Богородица, и Пресногеву Марии, всех святых,
1: твоих,
2: воскресенье, Христово, видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу, на нем склоняемся, и святое воскресенье Твое, моему славе, Господи Бог наш, разве Тебе, но мы не знаем имя Твое, именуй, придите всеверно, поклонимся святому Христу, воскресенье, все во Твине Христом, радость Его миру, всегда благословящий Господа и воскресенье Его, распятие Бог претерпел, смертью смерть разруши, святися, святися, новый Иерусалим, слава Богоспонию Тебе, воссия, ликуй ныне и веселись сегодня, и уже чистая красота Богородица, восстание Рождества Твоего, у Пасха вере и священнейше Христе, у мудрости и славе Божией силы, подавай нам истину и очищайся, и вечернем дне царствия Твоего.
1: Вот и более того, даже они его связали, то есть девушка его связала, он был. Вот, и они проследовали город. Они понимали, что там когда происходит какое-то движение такое, вот, жмите, вот, девушка его видела, что на коне воин, как его поняли, что такое. И вот увидели этого воина. И на площади, прилюдно, великомученик Георгий отрубил ему голову. Его, как бы, этого извиняем, пили за город, собили его там. И вот, дорогие братья и сестры, в этот день крестилось, практически весь город крестился, там несколько тысяч человек, видели святое крещение, стали православными. Вот, и здесь как бы вот такая первая духовная жатва, которую собрал великомученик Георгий. Вот, дорогие братья и сестры, сильно предстательство протопеца Георгия перед Господом. А главное, его выбор, это что он отверг это миролюбие, этот грех неразумных, пристрастных, приятных для жизни и удовольствия, и выбор Христа. И не случайно, что в день памяти святого Георгия Победоносца празднуется вскоре после радостной Пасхи Христова. В подвиге святого Георгия, в данном ему от Господа, дарил отвечать немножко, слышится та же чудесная весть, победа над смертью, одержанная Христом Спасителем. Ныне нечто подобное мы видим и у нас тут, в нашем Отечестве, когда только, потому что перед светлыми вышли из-за периода гонения, и здесь этот смех там приступил, да, в образе вот этих коварных драконов наших и западных, заманивающих народ все эти блуда, наживы, прелестные, заморских ереси, расколов, сатанинские игры, экстрасенсов, оккультистов. И нам нужно выбирать, тоже нужно иметь вот это христианское мужество, которое сжигал великомученик Георгий, победитель на христианский путь. Помним такой отвагу, явил битву, страданий, которые великомученик Георгий доносит в наше смутное время. Невозможно спасти свою душу без стойкости и веры, без деятельного сострадания, истинного боголюбия и братолюбия. Будем молиться этого Георгия Победоносца. Победоносец великому сыну Георгия, моли Христа Бога, спасися душа наша. Аминь. Христос, Христос.

чтобы мир грешный спасти, от них же первый грех ад, и живет Отец самое пречистое дело Твое, и через самое чистое кровь Твоя, молюсь его Тебе, помилуй меня, прости меня прегрешения, вольные и невольные, я за слово, я за дело, я за дело, и в подобие неосужденно, причастись и причастись, и стань Господи, по исцеле души и тела, аминь. Вечере Твоя тайна, естественно, Боже, сейчас Тебя прими. Не проработай тайна по вем, не лопнать Тебя приюда, но я разгонник и соведую Тебя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет и причащение святых Твоих тайн, Господи, но и в Твоей души и тела. Аминь.

0: благотворящий, страшный Христом тайн, достойно благодарим Господа, заступи и спаси по ней.
1: Господи, Господи,
0: грешены, спросившие сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Святому Духу, и небесное великие Богу.

0: Святая Мати, Святославных и Сепальных Апостол, и Живосвященница наша Диана, Архиепископа Константина, Градоспотолуского, и подобных и богоносных отец наших, Сергия Никона, и прочих радонежных и чудотворцев, Святая Великомученика Георгия Победоносца, и Божьей памяти совершаем, Святых праведных Бога и Отец, и Тимами, все святые, помилует и спасет нас, я проблаг и человек орелец, Христос воскресе!
1: Христос воскресе!

0: Честивых отстраивай тем начало власти тьмы, сам Владыка Челкаревче, прими нас грешно, благодарственно сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страх от твоему плоти нашу, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью твоей узви души наша, да к тебе всегда взирающий, еже от тебе светом наставляемый, тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Соединородным твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко,
2: благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки.

тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: благословенная, славная Владычица наша, Богородица, и Пресна Дева Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

деяний святых апостол чтение.

вам от сих суетных отвращайтесь к Богу живу, и же сотвори небо и землю, и море, и я же в них. И же вмешавшие роды оставил мне вся язык, и ходите в путях их, и убо не несвидетельствова на себе остави, благотворя с небесе нам дожди дая, времена плодоносные, исполняя пищу, пищу и весельем сердца наша, и сия глаголюща, едва устали.

Ионы возложи Ира царь руце озломите некие иже от церкви. Уби же Якова брата Иоанова мечем, и видев яко ходи есть иудеем, приложи яти и Петра. Бяко же дни опресночни, его же и ем сади в темницу, предав четырем четверицам воинов, стрящи его, хотя попасться извести его к людям, и уба Петра стрижаку в темнице, молитва же прилежна, бебываемая от церкви к Богу о нем, легда же хотяше его извести Ирод в нощи той, где Петр спя между двумя воинами, связан железным ужем от двумя, страже же пред дверьми стрижах у темницы, и си ангел Господень представ, и свет воссия в храмине, толкнув же в ребра Петра, воздвиже его глаголя, восстанет вскоре, и с подоши ему ужа железное с руку, рече же ангел к нему, препояшися, и вступи в плесницы твоя, сотвори же таку, и глагола ему, облицися в ризу твою.

При половине праздника взиди Иисус во церковь и у чаши, и дивляхуся людей глаголюще, как о сей книге весть не учився, отвещал бы им Иисус и рече, мое учение не есть мое, но пославши бы мя, а ще кто хочет волю Его творить, разумеет то учение, кое от Бога есть, или я по себе глаголю. Глаголю о себе славы своей я ищу, а ищай славы пославшего Его, сей истинен есть и нет неправды в нем. И Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона? Что меня ищете убить? Отвеща народу рече, беса ли имаше, кто тебе ищет убить? Отвещая Иисус и рече им, едино дело сотвори, и все дивитеся. Сего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезаете человека. А ще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев. На мя ли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворить в субботу? Не судите на лица, но праведный суд судите. Глагола хуба нет от Иерусалимля. Не сей ли есть, сего же ищут убить. И се не обинуйся глаголит, и ничего же ему не глаголит. Еда, как и разумеша князя, яко сей есть Христос. Но сего веме откуда есть. Христос же ига приедет, никто же весть откуда будет. Возвал бы в церкви уча Иисус и глаголя. И мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приеду. Но есть истинен по славе имя Его же вы не вести. А звем Его, яко от Его есть, и то имя посла. Исках уже да имут Его, и никто же возложи на нем руку.

Рече Господь своим учеником: «Си заповедую вам, да любите друг друга. Аще мир вас ненавидит, видите, яко мене прежде вас возненавидит. Аще от мира бысти были, мир убо свое любил, яко же от мира несте наазис брах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте слово ежа зрек вам, несть раб воли Господа своего, аще мене изгнаша и вас изжену, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюду. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не видят пославшего мя. Аще не бых пришел и глагол им, греха не быше имели. Ныне же вины не им от гресе своем. Ненавидя мене, и отца моего ненавидя. Аще дел не бых сотворил в них, их же им никто же сотворит. Греха не быше имели. Ныне же и видишь, и возненавидишь мене, и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе, яко возненавидишь омя туне. И даже приедет утешитель, и Боже, спуслю вам от Отца, Дух истины и же от Отца исходит. То свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мною исте. Сия глагола к вам, да не соблазнитесь, от солнышь и жденут вы. Но приедет час, да вся, и же убиет вы, а мне

всего помышления нашего Отца. Господи, Сыне жителю Божий, Отец наших, молим присутствуй.

молимся, блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателей святой обители сия, и о всех этих почивших отцах и братьях, залежащих и

молится о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, пресвященного наместника епископа Кирилла,

еще молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о, еже приятие нас ненастанных работ, Твои семь годин испытания, пришедши на Русь святую, а пришедши Бобы души и в России, и о, еже видите спасение Твое, Арсен всем

молимся, о Еше благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего. И о Еше утвердите нас всех верить и на мысли и страме и Духа. Да всем Господи, услышь.

0: наше год. Изумилась на смиренной рабы твоя, слыши и помилуй нас, сего брани хотящая ополчишеся на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Иоанн. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец вызу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в доме введи, алчущие на питание, дубующие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь всем же во дни сия убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви. Постави паки во всех странах, святые Руси, мир, единомыслие. Друг от друга любовь обнови в людях твоих. Я когда единими усты, единим сердцем исповемимся тебе. Единому Богу, Троице славимому, ибо еси заступление и победа и спасение уповающих на тебя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно и во веки веков.
1: Аминь.
2: Боимся оглашение, Господи, бей.
1: Господи, помилуй.
2: Верни оглашение, помолимся же, Господь, помилуй.

0: детей своей собор не апостольской
1: церкви.
0: Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Поглашение главы ваше, Господи, ви преклоните.
2: Ныне и присно веки веков.

0: благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих войн Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Во избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.

0: занят выбыв, ничего и суга спасения каянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзай прихожду, прими убой мне человека любче, Господи, як же блудницу, як ему таря, як блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, немощи человеческой исцеляй, труждающиеся бременно к себе призывай, покрывай, не пришед и призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святые него страсти Твоем, яко за чистым сведением совести моей святыни Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, имей Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие причастных же творящих тайн Твоих, не же да немощен буду души и же телом, вот еже недостойный тем причащать, и все равно дашь мне до конечного моего издыхания, не суждено воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда я со всеми избранным Твоим общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, мне уже препрославленный сей во веки, аминь. Господи Боже мой, веми конец достойный же, доволен да подкровней же храма души моя, за ней же весь пустый пался есть, и не имуши вам ни места достойный же голову подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, яко же восприялось и вертепе в ясных бессловесных возлещи, сице восприми в ясных бессловесных моей души, и восклонен мое тело в нити, яко же не недостоилось и в нити свечеряйте согрешники в дому сином прокаженного, так и изволи мне идти в дом смиренной моей души, прокаженной и грешной, яко же не отринусь и подобной мне блуднице грешной, пришедшей, прикоснувшейся Тебе, сице милосердия мне грешным, приходящим, прикасающим Тебя, яко же не возгнушался из скверных и уст нечистых, злущих Тебя, ниже моих возгнушайся скверных вон и уст нечистых, ниже мерзких, мерзких моих нечистых устей, на скверного нечистишего моего языка, но да будет мне быль Пресвятаго Твоего тела, честной Твоей крови, во освящении и просвещении, здравии и смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злого моего лукавого обычая, вымышленные страстей, снабдении заповеди Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, яко дерзай на неизреченной Твоей благости, да не на мнозе удаляйся, общение Твоего от мысленного волка, звероловлен буду, всем же молюсь я Тебе, яко единцы свят Владыка, освети мою душу, тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мне обнови и вскорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощника, заступника, кормляй в мире живот мой, сподобляй меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил всех святых, отвергать Тебе благоугодивших, аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченный милость человека любви наша, все восприемы смешения чистых и девственных кровей, паче и сества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, мира и сила, Твоим восприятием же утворящее спасительное страдание восприемы, крест, гвоздик, копье, смерть, умертви моя душа тленная, страсть и телесная, погребение Твоей Матери в блимо царстве, погреби моя благими помыслами лукавого совета, не лукавство и духе разори, тридневным Твоим и живоносным воскресеньем падшего праотца восставивай, восстави меня грехом поповшего, вся образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское Божие восприятие, и сие десным Отца сидения почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните им утешли Твоего Духа сосуда честного, священный Твои ученики соделывай, приятельщи имени покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти, судите вселенней, правдою благоволю и мне усрести Тебя на облаце, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечного словословия, успевай Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, жертворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Дорогие братья, сегодня мы светло празднуем праздник Пятидесятницы, Пополовение Пятидесятницы. То есть это тот праздник, который обозначает ровно половину периода между Пасхой и Пятидесятницей. И этот праздник был известен еще в древности, о нем писали святитель Иоанн Златоусты, Иоанн Дамаскин, Андрей Каирский преподобный и многие другие. В ветхозаветной традиции этот праздник соответствует празднику Кущи, когда ветхозаветные евреи путешествовали по пустыне и жили в палатках,

И пророку Моисею именно в этом образе был показан свыше прообраз скинии, за которой ходили иудеи. Ну, дорогие братья и сестры, казалось бы, только недавно прошел Великий пост, наступила Пасха, и вот уже прошло пол периода времени до Пятидесятницы. Сегодня также мы празднуем праздник великомученика Георгия Победоносца, который родился в Каппадокии, в благочестивой семье, но, к сожалению, отец рано представился, и его воспитывала благочестивая мать, в которой были имения также в Палестине. Вот она переселилась туда, из Каппадокии. А Георгий, когда подрос, он поступил на службу к императору Диоклетиану и отличался особой храбростью, красотой, и был отмечен даже самим императором. Ему было поручено стать комитом, то есть более высоким военачальником, у которого было подчинение около 1000 воинов. Это было сложное время, когда христианство еще не утвердилось в Римской империи. И сам Диоклетиан вначале был терпимым христианам, и даже была христианская базилика напротив его императорских чертогов. Но у него был, к сожалению, такой злочестивый зять Галерий, который был яростный противник христиан. И он заставил своим влиянием самого императора подписать указ о гонении на христиан. Когда об этом узнал великомученик Георгий, он раздал свое имение нищим, явился без страха в Сенат и обличил всех присутствующих, самого императора, в том, что они гонители христиан, которые являются самыми преданными, самыми исполнительными и опорой всякой государственности. Было приказано его удалить из этих покоев, где состоялось заседание Сената. Но когда воины начали его копьями выталкивать из этого пространства, то их копья, скорее их копья становились мягкими, не причиняли никому, не причиняли Георгию Победоносцу никакого вреда. И когда он был заключен в темницу, его заключили в тяжкие узы и на него еще навалили тяжелый камень. Но когда пришли с утра, он был, конечно, обессиленный, но по-прежнему твердый духом. Он сказал императору: скорее ты изнеможешь, мучая меня, чем я покорюсь твоим словам. Вот в дальнейшем мы читаем о многих тяжких мучениях великомученика Георгия. Его и колесовали, то есть это было страшное такое мучение, когда обнаженного мученика привязывали к колесу, а под ним были острые орудия пыток, которые при каждом повороте колеса терзали его тело. Его бичевали, били воловьими жилами, так что кровью и его плотью обогревалась вся земля под ним. Многие-многие другие мучения претерпел великомученик Георгий. Его даже бросали в ров, засыпали негашенной известью. И когда мы читаем об этих всех пытках, то ужасаешься, как человек может это все терпеть. Но сам великомученик Георгий говорил, что это не я терплю, а благодать Божия, которая во мне, укрепляет меня. И когда сам император, он был удивлен такой стойкостью и говорил: как ты это все терпишь, то об этом сказал ему и сам великомученик, сказал, что это Бог мне дает возможности. А кто твой Бог? Бог — это тот, который исцеляет немощных, возвращает им зрение и даже воскрешает умерших. Вот как раз к этому как бы придрался император и сказал: если так, какой твой Бог, пусть
твоя сила, его силу ты воскреси умершего. И хотя это было, конечно, не в человеческих силах, но Георгий Победоносец помолился, и умерший человек воскрес, восстал от мертвых. Также к нему приходили очень много людей, даже приходил один бедный человек, у которого пал вол, он попросил, чтобы великомученик восставил его вола, и великомученик это все сделал, и этот человек, имя которого было Дюкери, он по всему городу рассказал об этом случае. Сама царица Александра, жена императора Диоклетиана, она, видя эти все чудесные случаи, даже яд волхва не повредил великомученику, она припала к его ногам и исповедовала христианскую веру, за что была посвящена мечу. Царица Александра по память ныне также совершала. И видя, что его усилия бесплодны, император приказал его усечь мечом. Интересно, судьба самого императора, он, видя о том, что христианство христиан разрушает государственность, сложил себе полномочия и предал их будущему императору Константину, который установил христианство как государственную религию. Был подписан Миланский указ в 313 году. А Галерий тоже скончался в страшных муках, просил себя помолиться о смертном одре. И, конечно, Господь его не избавил за его великие злодеяния против христиан. И вот, дорогие братья и сестры, мы видим две христианские иконописные традиции изображения Георгия Победоносца. Одна из них изображает Георгия Победоносца как такого очень сильного, крепкого воина, который сидит на лошади и на коне и умертвляет змея своим копьем. А вторая традиция, она изображает юношу, который очень эфемерный юноша, который даже не смотрит на этого змея, и очень тонким копьем, вверху которого изображен крест, умышляет змея, который вьется под копытами его коня, стараясь его увязить. Это, конечно, с одной стороны, это две традиции, а с другой стороны, тут очень важная мысль заложена, что мы не своими усилиями, не своим благочестием, не своими какими-то особыми подвигами можем умерщвлять того змея, который гнездится в сердце каждого из нас, но именно в благодати Божией. И апостол Павел говорил, что я не знаю чудес, которые не совершил бы, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мной. Но, дорогие братья и сестры, когда мы начинаем, с одной стороны, подвязаться, с одной стороны, призывать эту благодать Божию, входя в храм, молясь, соблюдая посты, установленные церковью, но, с другой стороны, понимаем, что только сам Господь, когда Он снизит наше сердце, когда укрепит нас, когда именно со благодатью Божией хотя бы свяжет этого змея, который гнездится в каждом из нас, Он совершает свое благое дело по спасению нашей души. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, будем стараться жить в благодати Божией, и тогда Господь будет с нами. Аминь. Спасибо.

Господень, я посвящаю воистину Христос, Сын Бога Живого, крушенный мир, грешнее спасти, от них же первый есть нас. Ище веры, яко сея самое пречистое тело Твое, и сияет самая честная кровь Твоя. Молюсь, Бог, Тебе помилуй меня и прости мне прегрешение моя, больная и небольная. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня неосужденно причаститесь и причистых твоих тайн, оставление грехов и жизнь вечная. Аминь. Вечери твои я тайные есть, Сыне Божий, причастника меня прими. Не во врагом твоим тайну поверь, не лапзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни имя Господи во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господь, но во исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения и после полуночи ничего не вкушали, не пили.

благовещайте, Господи, освящай Тебя уповающие, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, я сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твоей силой, и не остави нас, уповающих на Тебя. Ты мир, ты дары, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть. Сходя в Тебе, Отца Света, Ты Тебе славу и благодарение и поклонение воссылает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

Господне на вас, на благодати человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

истинный Бог наш, молитвами пречистые свои матери, святых славных и всефальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов радонежских и всея России чудотворцев, святаго великомученицка и победоносца Георгия, Его же и память мы не совершаем, святых и праведных Боготец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человека любец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не трину меси грешного, но общенькими быть и святым Твоих сподобилось и благодарю Тебя, яко меня недостойного причастить и причисты Твоих и небесных даров сподобилось и. Но Владыка человеколюбче нас ради умира жив воскресы и даровал нам страшное сие жатвоеще таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души и же тела. В одна не всякого сопротивного просвещения очи сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнении премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложении божественной Твоей благодати, Твоего царствия присвоения, да у святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего житие, шито надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, бесконечный слады зрящего лица, доброту неизреченную, ибо и все истинные желания и веселье, неизреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, Пая Святая Тварь, во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, возведи для всех, благодарю Тебя всех, ежемиси пода, благих и причащений, причистых, жертворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи, человеколюбче, сохрани под кровом Твоим, на все не крил Твоей дарами чистой совести, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих во оставлении грехов в жизнь вечную. Ты ибо и хлеб живот, животный источник святыни подачи благих, и Тебе слово ссылаем. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Давай пищами плоть Твою волю, огонцы, я поледа, не полиши меня, свидетелю мой. Паче же пройди во уда моя, во вся застава, во утроба в сердце, попали терни всех моих прегрешений. Душа очисти, освети помышления, состала тверди с косьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу, все мое спригвозди страха твоему. Присно покрый, соблюди же, сохрани от всякого дела и слова души тленного. Очисти, омы, украси мя, удобри, уразуми, просвети мя, покажи мя твое селение единого духа, не к тому селение греха. И да я к твоему дому входа причащение, я к огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники тебе приношу все святые, чем в начале же бесплотные, притечи твоего премудро апостолы. Сим же Твою нескверно чистую Матерь, ныне же мольбы благоутробнее прими Христе мой, и Сыном Света содел Твоего служителя. Ты бы и сия освящение, едини наших блажих душ и светлости Тебе, ли поподобные к Богу и Владыцу, слава все ссылаем на всяк день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мне благодарение себе в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие с подобием грешного стать одесную славу Твоя. Молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченно моей души, надежде покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил мне еси недостойного причастника быть и пречистого тела, и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мою ночи сердца, я же источник бессмертия родшая, жертворимый мышленным грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание пленных помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, не суждено принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во еже петь, и славить и Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный еси, во веки аминь. Ныне отпущаешь раба Твоя, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, еже все готово пред лицем всех людей, и святое откровение языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, и хлеб наш насущный, дашь нам несть, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устоях, як же светлость огня высиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими словами наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молись слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявуйся и божественной благодати, Твоими устами вся очища погоняется в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, всеблажение преподобнее достойно хвалим Тя, если бы наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
гаще его гроб снишел и себе смерть, не но ада возрушилась и силу, и воскреслась и яко победитель Христе Боже, жена мироносицам веща вы радуйтесь, и твоим апостолам и даруя, и падшим подая воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без искренне Богослово-родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву изучшего гробе живо здорово. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву изучшего гробе живо здорово. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву изучшего гробе живо здорово. И нам дарова

Thank you.

3, 4, 5.

0: Яко вели, если Ты, творя чудеса, Ты си Бог един, настави мя, Господи, на путь Твой, пойду во истины Твои, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя вели на мне, избавися душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мне сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый истины, презренный мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя си, сотвори со мною знамени во благо, и да видят ненавидящими постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил мя си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами, яко всем спаси возопил еси, жаждой да грядет ко мне и допиет, источники жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко пленных, свободителей, нищих, защититель, немощствующих, врач, царей, поборниче, победоносче, великомученче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся, девы и распятия, претерпев благий, и с проверги смертью смерти воскресенье явле яко Бог. Не прези я же создал иси рукою Твоею, яви человек любе Твоей милостиве, прими родчу Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да подает Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Возделан от Бога показался и си благочестие, делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе, сеял бы в слезах весельем жнейший, страдальчество уже кровью креста приял и си, молитвами, святи Твоими, всем подаешь и прегрешений прощение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведный, любей, грешный, милый, и же вся зови ко спасению обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зовы болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да поучениями их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богослово родчую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветили церкви данный и помилуемый.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же на животворящем древе вися, богоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бы и беззаконного хаменесь мы, достойни возвести часа нашего, возвести и возрети на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исцезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и мертви плотское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и Благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы си воистину истины веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе к живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси Зио, во исповедание велели потоп лекса Иси, одеяйся светом, я коризу и простирай небо, яко кожу, покрывая водами, при выспине свое полагаю облаки на восхождение свое, ходя на криву ветреню, твори ангелы свои, духи и слуги свои, помень огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездна, я коризу, одеяние, я на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, место и же основал сим. Предел положил и сии, Боже, не приедут, не же обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрик, посреди гор пойдут воды. Напаяются звери сильные, ждут анагри, жажду свою. Над их птицы небесные привитают от среди камень и отойдят к вас. Напояй город при выспренних своих от плода дел твоих, насытится земля. Прозевает траву скотом и звак на службу человека, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедры ливан, стих жизнь насадил, там о птицы возгнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие, еленем, камень прибежище заяцем, сотворил истину во времена солнца поздно запад свой, положил и седьмой бысь ночь, ней же пройдут все звери дубравни, скимни, рыкающие, восхитите, взыскать от Бога пищу себе, восия солнце, и собравшись, и вожек своих лягут, и зидит человек на дело свои, на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там агади их же не числа, животное малое с великими, там на корабли приплавают змеи сие, Боже, создал и сие ругатись ему, всяк Тебе чает, да тепеющий ему благо время, давши Тебе им соберут, отвершу Тебе руку, всяческое исполнится благости, отращи же Тебе лица возметутся, а ты, миши духи, исчезнут и в пельцы и возвратятся, послеши духа Твоего и созиждутся, и обновишь лица земли. Буди слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю и творяй трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему дон, где же есть, да усладится ему беседа моя, же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, як уже не бытием. Благослови душа моя Господа, солнце поздно запад свой, положил седьмой бысь ночь, яко возвеличившись дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
2: Миром Господу помолимся!
3: Господи,
2: помилуй! О Вышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся! В мире всего мира, благостояние святых Божьих, церквей, соединение всех, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О великом Господине, Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О зде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О благохранимой стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О святе обители сей, граде сем, всяком граде, стране и верую живущих в них, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
3: Господи, помилуй.
2: О избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
3: Господи,
2: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
3: Господи,
2: и святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
3: Аминь.
4: Класс четвертый, Господи, возвать Тебя.

пишется глаголю моему, возмогуша, яко толща земли, просидися на земле, растанишися кости и приаде. Я как Тебе, Господи, Господи, Отче мой, на Тебя полагнятыми душу мою, сохрани меня от сетей, уже составившими от соблазнилующих беззаконие. Падут во мреже свои грешницы, единись вас, донди же приду глазом моим ко Господу, возвал глазом моим ко Господу, помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним, возвещу в них, да исчезает от меня духу моему, и ты поддалась из сети моя. На пути всем по нему же прождался, пришествие от мест, подрагодесное, в взглядах и небесное имени, погиби бег.

0: охраняющих на Яков, притяжися паче меня, изведи из темницы душу мою, исповедайте все имени Твоему, меня ждут праведницы, тонде же воздайся мне, из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши Твои внемлющие глазом моления моего.
1: Очистите, Господи, нас, Господи.

человеком слоном восстанет.

благодарственную и полную тебе победу.

нашего и весело. Боже, святый Господи, Боже, Отец ваше, Михайлое, прославленное имя Твое во веки, аминь. Боже, Господи, милостивый на нас, и скажи, полоту на тебя. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный Владыка, образуй меня оправданием Твоим. Благословенный Святый,

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, душ и телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Да по благе человека любит Бог неси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

Будет держава Царствия Твоего благословенна и прекрасновлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков.

0: Духа Духа, лице всех людей, свет в откровении языков и славы любви Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присней во веки веков. Аминь. Да святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление очи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присней во веки веков. Аминь. Отче наш, уже истинно небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш, на душу, на даже нам внесть, да оставят долги наши, яко же мы оставляем долгу нашу, не веди нас в свет искушения, или избави нас от лука Бога.
1: Яко Твоей есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков.

0: Молись милости Твоей, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле и всей во Христе братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я. Да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих повсюду православных.
1: Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла, с братья святые обители сия.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святенном сечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Я помилую Тебе, человека, любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

Слышник Богу не смиримерчивается поговоление. Слышник Богу не смиримерчивается поговоление. Слышник Богу не смиримерчивается поговоление. Господи, уснемо я твердиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, уснемо я твердиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что со мною остужающими, мнози восстают Тебя, мнози глаголят души мои, не спасением, Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, возносяй кругу мою. Гласом им, как Господа, возлаг я, услышим и отгори святые своя. А со слух и спах восставки, как Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, о Христа падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, ибо Ты поразился со враждующими в суе. Зубы грешников сокрушилось, и Господне спасение, и на людях Твоих благословение Твое. А со слух и спах восставки, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, як устрелы Твои взоши во мне, утвердивайся на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоши голову мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмертеше и согниша раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слепохся до конца весь день святой хожда, яко лятвия моя наполнишися поруганий, не несть исцеление плоти моей, а злоблен век и смирикся до зела, в веках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставими сила моя, и святочию мое, и то и не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, и ближние мои, отдалече мне старше, нужда пусть ищущие душу мою, и ищущие злое мне Богом уху суетное, и льстивным весь день поучахуся, а жилька двух не слышах, и я по ним не отверзаю свои, и пых, как у человек не слыша, и не моего устех своих обличения, я по натяг, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует меся выразимое, и никогда подвижайтесь нога моим на мебели речи ваша. Яко вас на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие моя созвещу, как и пусть о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножься ненавидящими без правды, воздающими злое возблагая, а во лгах у меня за них гонять благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, подми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, подми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожида Тебе душа моя, полюнулся Тебе, плоть моя, в земли пусти, непроходни, безводни, так и во свете мне векся Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше мне выстоя паче живот. Пусть не мои похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздежурутся мои, яко тока и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя.

Христову. Аминь. Придите, возрадуйся, Господи, и воскликни Богу, Спасителю нашему, предварим лицо Его исповедание, в псалме воскликни Ему. Яко вели, Господи, Царь вели по всей земле, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор Того суть, яко Того есть море, то есть сотворение, и суши руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподим, и мы восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог нашим и люди, пажите Его и овцы руки Его, не сящих глаз Его слышите, не ожесточите сердец ваших, яко прогневание по дне искушения в пустыне. Вот же искусишь имя отцы ваши, искусишь имя и видишь и дела моя, 40-летнего новохода того и рек, пресно заблуждают сердцем, ти же не познаши пути моих, яко клякся в гневе моем, аще мне идут покой мой. Воспойте, Господи, ве песнь новую, воспойте, Господи, вся земля. Воспойте, Господи, ве благословите имя Его, благовестите день от дней спасения Его. Возвестите во языцах славы Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели, Господи, хвален дело страшен есть над всеми Боги. Яко всебозий язык бесов, и Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыни и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве отечество и язык, принесите, Господи, ве славу и честь. Принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля. Кците Его языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную.

равны от лица Господня, яко грядет. Яко грядет, судите земле, судите вселенной правду и людям истиною Своею. Господь воцарится, да радуется земля, да веселятся острове мнозе, облак и брак, окрест Его, правда и судьба, и исправление престола Его. Огни пред Ним предыдет, и по молитву без враги Его, о святейшем молнии Его вселенную, видя и подвижется земля. Горы, яко воскрастающие от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестишь небеса правда Его, и видишь все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканы, хвалящиеся у идолих своих, поклонитесь Ему все ангели Его. Слыши и возвеселись из Сиона, возрадовавшись от чери иудейской суде, братьев твоих, Господи, яко ты, Господи, вышний над всей землей, взяло превознеслось истинно всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих из руки грешничьей, избавит я. Свету сия праведник, мы правым сердце веселье, веселитесь, праведнее, Господи, исповедуйте.

веков. Аминь. Господи, Господи, ве песнь Бога, я подивно сотвори Господь, спаси Его десницы Его и мышцы святая Его. Сказа Господь спасение свое, пред языки открыв правду свою, помилуй милость, милость свою, Иакову истину свою, дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Бога, и вся земля воспойте, радуйтесь и пойте. Пойте, Господи, ве в гусли, в гуслих и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред царем Господи, да подвижется море исполнение Его вселенной, все живущие на ней.

Реки восплещут рукой в копи, горы возрадуются. От лица Господня, яко грядет, яко идет судить из земли, судите вселение правду и людям правостью. Господь воцарится, да гневаются люди, сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь сегодня велик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть. И честь царева суд любит, и уготовила себе право, ты суд и правда во Иакове ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножие ног Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерейх, яко и Самуил призывающих имя Его, призывав у Господа и той послушавши их. В столпе облачи глаголаши к Нему, яко храняв усведение Его и повеление Его, яже дадеем. Господи Боже наш, Ты послушалась и, Боже, Ты милостив, бывалось им мщая на все начинания их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святего, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богами вся земля, работайте Господи в веселье, внилите при Нем радости. Уведите, яко Господь, то есть Бог наш, то и сотворит нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы, пажите Его. Внилите во врата Его, во исповедание, во дворы Его, в пение, исповедайтесь.

Тебе, Господи, пою и разумею, хоть и не порочник, когда придешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим, а верь законопреступное, творящее преступление возненавидях, не предпевни сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего-то искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем всем не едят, очи мои на верной земле посаждайте и со мною, ходя по пути непорочной всеми служаше, не живяше после дома моего, творя гордыню, глаголи неправедной, не исправляше пред очима моима, во утре избивался грешной земли, еже потребите от града Господне все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Твоя держава и Твоей царство и силы и славу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

Yeah, Jim's got a bunch of them.

И во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мы к Тебе да приедет. Не отврати лица Твоего от меня. Вон же ащий день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же ащий день призову Тебя, скоро услыши меня. Яко исчезоши, яко дым, дни мои, костя моя, яко сушила сосхошися. Уязвен бых, яко трава, изжи сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильбе кость моя, плоти моей. Уподобихся не ясыти пустыни, бых, яко ночный вран на нырище, бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношах умевразии мои, хвалящие имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мы с плащем растворях. От леса гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес низвергл мессии. Дни мои, яко сень уклонившися, яз, яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время. Яко благоволишь, рыби Твои камени Его, и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господне, все цари и земсти, и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Презрена молитва смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в род иные людей, зиждями и восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые Свои я, Господь с небесе на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сына умершвленных. Возвестите в Сионе имя Господне, хвалу Его во Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе и царем, еже работайте Господеве. Отвещай ему на пути крепости его, умоления дней моих возвести ими. Не возведи меня во преполовине дней моих, вроде родов лето Твоя. В началях Ты, Господи, землю.

Человек исправится, благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие.

Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисеевым и сыновым Израилевым хотения Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, якобы высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, елика отстоят востоце от западу, далил есть от нас беззаконие наше, якоже щедрый Отец Сын, и ущедрый Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персти смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол Свое, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа.

Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание вели лепоту облекался Иси, одеяйся светом, яко ризу, и простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая и облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню, творяя ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая земли на тверди ее, не преклонится век века, бездная коризу одеяние ее, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома Твоего убоятся. Восходят горы и не сходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, и гоже не приедут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды. Напояют все звери сильные, ждут анагрев жажду свою. Над их птицы небесные приветают от среды камня, дадят глаз. Напояя и горы от превыспренних своих, от плододел Твоих насытится земля. Прозябая траву скотом, и злах на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, яродивы, жилище предводительствуют ими. Горы высокие ленем, камень прибежище зайцам. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положил еси тьму, ибо есть ночь. В ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе». Воссия солнце, и собравшись, и в ложах своих лягут, и зыдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля, твари Твоя, сие море великое и пространное, там гади их же не числа, животные малые с великими, там о корабли приплавают, змеи сие, его же создал, еси ругать, еси ему, всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвердши тебе руку, всяческо исполнится, со благости, отвращу же тебе лица возметутся, а ты меша духах и исчезнут, и в перс свой возвратятся, после же духа твоего и созиждутся, и обновишь лица земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю, и творя ее трястись, и прикасаясь, и горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешница от земли и беззаконница, я скажи не быть им, благослови душе моя.

И во веки веков, аминь, исповедайтесь о Господе, вы призывайте имя Его, возвестите вы языца дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите все чудеса Его, хвалитесь о имени Святом Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, в защите Господа и утвердитесь, в защите лица Его выну, помяните чудеса Его, еже сотвори чудеса Его, судьбы уст Его, семя Авраам ли раби Его, сынов Иаков ли избранни Его, Той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его, помянув век завет Свой, Слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставь ее Якову в повеление Израилю в завет вечен, глаголя, Тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и приидуши от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставить человека обидеть их, и обличи о них цари, не прикасайтесь о помазанном моим и в пророцах моих не лукавнуйте, и призвал глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириши в оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же прииде слово его, слово Господне разжи его, посла царя разреши его, князь людей и остави его, постави его господину дому своему и князю всему стяжанию своему, наказать и князя его, яко себе, и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Яков пришельствовал в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи и обачи врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабих его, посла Моисея, раба своего, Аарона его же избра себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко пригорчиши словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипи земля их жабами в сокровищницах царей их, речей приедуши беси и мухи, искни во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий в земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо предел их, речей приедуши прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедуши всякую траву в земле их, и поедуши всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с ребром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселись Египет во исхождениях, яко нападе страх их наня. Распростри облак покров им, и огни же просветите им ночью, просиши и придуши красть или хлеба небесного насытия, разверзи камень и потекоши воды, потекоши в безводных реки, яко помяну слово святое свое ежеку Аврааму, рабу своему, и изведи люди свои в радости, избранные свои в веселье, и дади им страны язык и труды людей, наследовавши, яко дах сохранят оправдание.

0: Воскупи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Господи, да поблагодарит человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

0: Слава Тебе, велия я же паче ума, Владыка Божественного Твоего воплощения, благодеяния сияют нам, дарове же и благодати, и божественная светлости, благоподатно истекающая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пришел Иисус Христе, светлости Божества, испущая правду.

0: Для нас, Ты наше, Господи, от адовых врат естество избавль, того затворилось и в темницах вечных, и смерть умертвив, жизнь источилась и.
1: Святый мученичи, слава моли Бога нас, и же на земле славни воинство, став небесным чином и воинством труды божественным, и славно причелся виси Сава, славя Христа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, присно сиянин, озарился еси в прелестней ночи светильник, Христа солнце проповедуя всем праведно, и отгонять тьму безбожия.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. От земли преисподняя нас и свети, из Тебя родившийся Сын Божий, яко милосерд, своим воскресением в жизни вечной присно.

0: Иси, с небеси же Духа послать и обещал Иси Святого.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, естеством животворяй, и от Девы родився, Господи, всем верным дарова бессмертие, яко благоутробе.
0: Святый мученичи, слава моли Бога о нас, силу Христос Борца и державу не зложь смерти, оживи естество наше своим воскресением и укрепи.
1: Святые мученичи, Савва, моли Бога о нас, теплое премудрие Христова любви, Тя божественно разжегши, земных и тленных всех отлучи, и прелести супостата показа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, познав Творца единого Господа, давшего Себе избавление человеком, Твою кровь дал, если за Него Савва, будущего ради воздаяния.
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Преста мучительство смертное, пречистое, и адово сокровище упразднишеся восстанием, росшегося из Тебе, и жизни и сокровища на пол.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Отече Бог наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
2: Аминь. Непобедимый явся, стратилат, варварские козни победил Иси, и страдальчество во славне твердейшие, множество врагов невидимых поборил Иси, тем же венец исплел Иси победы, о нас моли Христа, сава все блажение,

0: Все и пострадав славне крепко полки приборилися враг невидимых, отнюдь уже венцем увязался и си победным, а нас моли прилежно слава предложение верою поющих тя.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, стоя посреди святилища, приполовляющийся божественно празднику, жаждой взывалась и да грядет ко мне и пиет, пияй, бо от сия божественная моя воды, реки из чрева источит велений моих, а иже верует в мя, посланного от божественного родителя, со мною прославится, сего ради вопием ти. Слава тебе, Христе Боже, яко богатно излиялась и воды твои, Господи.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, растерзав смерти врата силою Твоею, пути жизни сказал Иси, бессмертие же двери отверз Иси, верую зовущим слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, преполовение всех и конец имей, начало яко безначально обдержай, стал Иси посреди вопия божественный, богомудрий, приидите даров, насладитесь.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко Бог и всех имей власть, яко силен державу, низложив смерти, послать обещался Иси Христе,

0: Цветущая телесе красота в Тебе истинно яви, страстотерпче, души Твоей я божественное благолепие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, растущим славне душевным мужеством древнего страданьми победил еси борца.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко от зверя, человека Твой Сын, исхитив смертно, к животу Дева.

0: праздников корени святится обоюду.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Ум архангельский не может разуметь и Твое, неизреченное из Девы и Пречистое Рождество, спаси многомилостиве.
0: Святый мученичи, слава моли Бога о нас, Ты погребением плоти Борца нашего погребли и

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преполовение Пятидесятницы на ста дней, отсюда Божественное Уба Пасхи, Божественнейшую светлостью озарившееся, от Анюды же утешителевою благодать.

Пресвятая Богородица, спаси нас, будем и предстательница, истина нерушимая от мирских мя соблазнов избавляющая, едино Богородительница и Божественным святолицем.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
1: Ибо Иси, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
2: Аминь. Празднику законному преплавляющийся всех творчий владыка, к предстоящим глагол еси Христе Боже, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно вопием, щедроты Твоя даруй нам, Ты бо еси источник жизни нашей.
3: Оледеневшую мою душу при грешении беззаконьем и течениями Твоих крови напои, покажи плодоносно добродетельми. Ты бо реклеси всем, еже приходите к Тебе, Слове Божий Всесвятый, и воду нетленную почерпать, и живую же, и очищающую грехи.

0: Наш слава Тебе, крепостью спаси смертную, разорь силу, стезю жизни показалась и человеком, благодарна Тебе зовущим, благословенность и в храме, слава Твоя, Господи.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, плоть настящая, видишь.

Богородице, спаси нас, Вышнего Священное Божественное Сивение, радуйся, Тобой пододеся радость, Богородице зовущим, благословенна Ты в женах, и все непорочно.

0: Всех воскреси, поющая, благословен Бог Отец наш.
1: Святые мученичи Савва, моли Бога о нас, оружие мудре божественных словес, яко нож держав, и сердца сих вонзилось и нечествующих, и уязвилось и сопротивных ложное беззаконие, и взывал еси, благословен Бог Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мертвого врага подложи под ноги твои страдальча, якоже корысть его взял еси прельщенную, и дал еси всех владыц и всех познанием зовущую. Благословен Бог Отец наш.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В крепость державную одея вся человеческое немощное естество, Дева преславная, восстание Рождества Твоего, и вооруженно мужески на смерть славит Тя.

Тебе, Боже наш, слава Тебе, красенность гроба восстав, Божества славою украшен, апостолом Твоим, Господи, явился Иси, Духа обещаясь тем послать и действо, вопиющим благословите вся дела.

0: Явственнее, светоносных дней сих радости вопиющим, благословите все дело Господня, Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, лучи, яко солнце, Христе, правда явився, миру послал и все апостолы Твоя, носящие Тебе свет непостижимый, и неведение мглу, очищающая и вопиющая, благословите все дела Господня, Господа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, смерти обретателя, смертью Твоей плотской убивщедре, сего всем показалось человеком вечную смерть, Тя превозносим животе и нетление.
1: Святые мученичи Савва, моли Бога о нас, темение всего очишься безбожного, и служение идольского баню, и страстотерпче крещения, зиждителю чисти приступилось и Савва, подвизих терпя доблественнем.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, медоточным словом мудрее, взором сладким удивляемым.

Твое боишься же миловать и спасатели, Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

0: Еще молимся о великом Господине, Отце наше, святейшем Патриархе Кирилле и все во Христе братья наши. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника епископа Кирилла с братьями святые, обители сия. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем всечестнем храме сием, труждающихся, поющих и предстоящих люди, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Я по милости ведь человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. И мудрость,
1: Славен Христос, Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим о гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим о гробе к живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим о гробе к живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Те и удреши мя. Яко Бог, не хотя и беззаконие, Ты, если не приселится к Тебе лукавный, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидевуйся вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа крови и льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей внеду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави мне правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, группа тверд гортаних, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству, нечести их и зрения, яко прегорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием боговоления венчалося нас. Господи, прибежище был и сином грот и рот, прежде даже горам не быть и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты иси, не отврати человека во смирение, и реку иси, обратитеся, сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо идей стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо едет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, а жестет и искнет, яко исчезохом, гневом Твоим, яростью Твоей смутихомся, положи вы себе законе наше пред Тобою век наш, просвещение лица Твоего, яко все дни наши, скудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кроты сны и накажемся, кто весь держал у гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою счасти, десницу Твою так ускажи мне, окованное сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни в няже смиривные си, лето в няже венихом злая, и презри на рабы Твои, на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочни. Когда придешь и ко мне, прихождах не злоби и сердце моего, посредя дум моего, не предлагах пред очим моим вещь законопреступную, творящие преступление возненавиди, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не позна, а клеветающего-то искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем сим не едя, очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную всеми служаши, не живяши посреди дум моего, творяй гордыню, глаголи неправедно, не справляши пред очим моим, во утре избивакся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. приповавившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами, яко всем спасиво запилыси, жаждой да грядет ко мне и допиет, источники жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Земнага, сана боя составив и почести страдальче, предмучителем, мстивым царем, Христа Богосущая исповедовайся, и того ради много страдания подъелось и славни, тем прекрасным победы венцем увязывался иси, от царя всех царствующего, с небесным его и светло приукрашен, предстоя тому Савва, молитва спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо яко воссияло и солнце правды, рай яко прозябуясь и цвет нетления, деву яко пребываясь и нетленно, чистую Матерь яко имелась и на святых твоих объятиях Сына, всех Бога, того молись спастися душам нашим. Стопы мои направи по совести Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, и избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твои. В лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному приповавляющийся всех творче Владыка, предстоящим глаголуйся Христе Боже, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно вопием, щедроты Твоя даруй нам, Ты бы еси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведной любя и грешной милой, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши участия и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, промышления исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зовы болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да поучениями их соблюдаемыми и наставляемыми достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимию, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Бога Слово Родчую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, посвятили сетвенаны и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святи истины, просвещают, освящают всякого человека, ведущего в мир. Да знамя за нас, свет лица, твоего давним узким, свет неприступный. Исправи спокой наш ответ, деланию заповедей твоих. Молитвен пречистая, Евангелие всех твоих святых. Аминь.

0: aby v Lodě zdravstváme celé věce, až v Tiskopome ještě je pustíme v Lodě vysvětlíme světě odpalení jiměnení za nečeračníma vysvětlá. Tiskopé vynění na světě ztratníma platou na kraníte, kde se světě rastě, kde je dom to zesníme kráte lávce svěšná. Mandlíte hraní, svěšťané, mandlíte, který je ztratí, zvláště, kde je zvěšná. Skiáte mandlíte, zahájí světě, ono, reone, ztratníma. Já si rafajíla, pají se, pentilí, mané, kajíle, níte, rafajíla. Marita Marie, che deve mettere a salto la testa, Antonio, che deve mettere a niente, che deve mettere a Danilo Agostino, che deve mettere a Maria, che deve mettere a niente, che deve mettere a Sergio, che deve mettere a Sai, a Andrea, che deve mettere a Sinia, che deve mettere a Roma, Adriano, Adriano, Adriano, Germano, Sandra, Никита, Елена, Алексея, Степана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Серафила, Пахнута, Москина, Игумена, Партида, Рася, Прокопия, Марта, Настанава, Степана, Кузица, Максима, Исаакия, Никита, Родина, Павлодетта, Константин, Иосиф, Сибирский, Никита, Сапон, Виссарёва, Верагина, Григория, Георгия, Игнатия, Петерсон, Татьяна, Петерсон, Максима, Геннадия, Дима, Хранида, Гадарина, Ярослава, Гавриила, Таисия, Серафима, Савы, Гавнила, Назарий, Петряна, Антиоха, Павла, Павлина, Репа, Кирилла, Неалина, Нифон, Антони, Зарик, Савы, Варнавы, Сарафонт, Сарафонт, Экова, Сестой, Мартиньян, Никанора, Матария, Нафанай, Ростислав, Никоди, Паригал, Парвал, Зеленый, Игнатий, Демон, Терпей, Мазец, Петер, Орлан, Сея, Варнал, Никон, Сим, Традиаканов, Варнал, Сея, Традиаканов, Борис, Варнал, Варнал, Традиаканов, Денил, Пахоми, Дякона Григория, Петра, Дякона Великий, Георгия, Симонова, Семена, Анхамирительный, Станиса, Александра, Серафима, Юлия, Анатолия, Анатолия, Анатолия, Анатолия, Анатолия, Варлама, Антонина, Петра, Петрина, Серена, Валериана, Иосаф, Исаакия, Ласия, Ника, Николая, Мартина, Санакия, Насушника, Гриана, Константина, Александра, Павла, Николая, Отписала, Власия, Монаха, Николая, Я ева принесен за по прегрешению, больно в уже и не больно.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бога нашего, Господи,
1: Господи.

вас лекция Лисия, Дивна, Алексея, Священа Автомобилита, Иеронима, Священа Автомобилита, Кирилл, Очившая Братья, Тека почивших православных христиан, Христе Боже наш, Тебя славу восславим, Тебя зачальным, Тебя Отцем, и с пресвятыми благими, и Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Ti vedi il Padre che Abramo ha molto, ma è una spagnola.

Hadi işe.

Thank you.

Слушай, а Христос воскресе гасит?